0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: такой точный.
1: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266/1-399.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На сегодня воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. В течение дня 15-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснотуринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня 15-18 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте переменная. Возможен дождь до +18.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын. Обои
3: был. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
5: Мое сердечко.
2: Мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
1: Я тебя люблю.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: На Jam FM гороскоп на сегодня, в воскресенье, 13 сентября. Овен, твоя настойчивость поможет добиться своего. Телец, спонтанная покупка кажется нужной. Близнецы, сегодня легко завяжется новое знакомство. Рак, не откладывай разговор, которого уже долго ждешь. Лев, поделись позитивным настроением с окружающими. Дева, доверься человеку, который давно рядом. Весы, отличный день для смены обстановки. Скорпион, не позволяй прошлому испортить сегодняшний день. Стрелец, случайность приведет к положительному результату. Козерог, не упусти шанс проявить свои способности. Водолей, не отказывайся от яркой идеи. Рыбы, тебе захочется перемен, и это к лучшему.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Правительство предложило запустить детскую книжную карту. По задумке, это будет банковская карта по аналогии с пушкинской. Ее получат семьи, где есть дошкольники от 3 до 6 лет. На карту ежегодно планируют зачислять 3000 рублей. Эту сумму можно будет потратить на покупку книг. На первом этапе программу опробуют в 10 регионах. Каких именно, не уточняется. Суд окончательно снял Свердловский список «Яблоко» с выборов в региональное заксобрание. Апелляция оставила решение суда первой инстанции без изменения. Свердловский облсберком уже аннулировал удостоверение кандидатов из списка, а в избирательном бюллетене сведения о «Яблоке» будут вычеркнуты. Кандидаты, выдвинутые в одномандатных округах, формально продолжают борьбу. Правда, в начале недели полиция Екатеринбурга задержала 6 таких кандидатов. На всех были составлены административные протоколы по статье о демонстрации экстремистской символики. Если суд признает их виновными, в течение года они не смогут участвовать в выборах. В июне средняя зарплата превысила 100 тысяч рублей в 28 регионах России, в том числе в Свердловской области. На Чукотке и в Магаданской области она перешагнула отметку в 200 тысяч рублей. Еще в 7 регионах средняя зарплата составила 150 тысяч. Билеты на Щелкунчика в Екатеринбурге почти раскуплены. На показы, назначенные в оперном театре на 30 и 31 декабря, в продаже остаются лишь несколько десятков билетов. Вилка цен от 5 до 20 тысяч рублей. Декабрьская программа оперного театра включает и другие праздничные события, рождественский концерт и оперу «Морозко». Самые недорогие билеты, на них обойдутся в 900 и 300 рублей соответственно. Театр эстрады подготовил к Новому году 2 спектакля. Это «Сказочный дозор» и «Новогодний хит-парад». Минимальная стоимость билетов 500 рублей, максимальная достигает 4000. Футбольный «Урал» потратил на новичков сотни тысяч евро в летнее трансферное окно. Но и неплохо заработал, передает портал 66.ru. Клуб купил французского форварда Бертрана Фурье за 250 тысяч евро, арендовал 3 игроков и подписал свободных агентов. За лето «Урал» расстался с 11 игроками. Полузащитник Юрий Железнов ушел в «Акрон» за 450 тысяч евро. После 9 туров команда Сергея Юрана идет 5-й, забив 16 мячей и пропустив всего 4. Это один из лучших показателей чемпионата. Сезон в Кубке России для «Урала» уже завершился. Команда вылетела из турнира после поражения от клуба второй лиги. Теперь екатеринбуржцы могут сосредоточиться на чемпионате, до конца которого командам предстоит провести еще 25 матчей. Ближайший «Урал» проведет на выезде в понедельник с ярославским «Шинником». Доллар на сегодня 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей и 29 копеек.
0: Реклама. Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
2: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
0: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
3: Возможные противопоказания проконсультируйтесь со специалистами.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
4: На сегодня воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня 15-18 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
2: Казанова.
3: Ехал я домой с работы, в Казанову я зашел, прикупил у тех обновы, и к зазлобе я пошел.
2: Пиф-паф, Казанова, пиф-паф, ой-ой-ой, пиф-паф, Казанова, заходи, мой родной.
4: 18+.
5: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
6: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: И снова музыка прямо сейчас.
8: 102.5. Джим ФМ.
9: Просила, но все же, похоже, опять не твое. Такая красивая, но несчастливая.

чащу только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Дроны ВСУ сегодня атаковали Татарстан. В городе Нижнекамске есть жертвы, сообщил в МАКС мэр Радмир Беляев. На одном из предприятий произошло возгорание. Его ликвидируют, но производственный процесс не остановлен. Также один из дронов атаковал жилой дом. 4 человека ранены, им оказывают медпомощь. Другой беспилотник попал в дерево и повредил стоявший рядом автомобиль. В нем находились 4 молодых людей, 2 из них погибли. Еще 2 госпитализированы в тяжелом состоянии. Глава республики Рустам Миниханов поручил в короткие сроки устранить последствия атаки, пишет российская газета. В Госдуме предложили увеличивать выплаты к страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9 500 рублей. Для пенсионеров старше 80 более 19 000. Перерасчет производится автоматически. Старые двухэтажки на Уралмаше в Екатеринбурге на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе 4 домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летия Октября и Уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета также отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки

0: из-за падения спроса на новое жилье. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале. Одни расчеты указывают на вероятность холодного декабря на Урале, другие допускают более теплый сезон, пишет портал 66. Так, долгосрочный прогноз Росгидромета указывает на суровое начало зимы. В декабре температура на всем Урале может быть ниже нормы. Устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. Однако европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий сезон в целом на Урале. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец обещает очень снежную зиму. Но метеорологи подчеркивают, что любые оценки на сезон вперед носят предварительный характер. Наталья Орейро выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга в рамках культурной программы Международного фестиваля молодежи. Вместе со звездой сериала «Дикий ангел» на площадке фестиваля сегодня выступят и другие звезды, в том числе Нилетто, а также итальянский диджей и музыкальный продюсер Алекс Гаудино, южнокорейский бойз-бенд World 24 Hours, а также ансамбль донских казаков. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак. Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» проспект «Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На сегодня воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 4 метров в секунду. В течение дня 15-18 тепла. Также сегодня в Риже, Краснодаринской Ревде тоже переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: Специализированный застройщик УГМК «Космонавт» 108. Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: супермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток». Да.
2: Автоцентр «Восток». Официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
3: Березовский! Так рядом же! Поехали!
2: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
4: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
5: 235-0905.
4: 235-0905.
6: «Джем-ФМ».
4: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
7: 102.5.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Медицинский центр Шанс».
1: На Jam FM гороскоп на сегодня, в воскресенье, 13 сентября. Овен, твоя настойчивость поможет добиться своего. Телец, спонтанная покупка кажется нужной. Близнецы, сегодня легко завяжется новое знакомство. Рак, не откладывай разговор, которого уже долго ждешь. Лев, поделись позитивным настроением с окружающими. Дева, доверься человеку, который давно рядом. Весы, отличный день для смены обстановки. Скорпион, не позволяй прошлому испортить сегодняшний день. Стрелец, случайность приведет к положительному результату. Козерог, не упусти шанс проявить свои способности. Водолей, не отказывайся от яркой идеи. Рыбы, тебе захочется перемен, и это к лучшему.
2: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-00-1.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Доброе утро. Встреча президентов России и Украины на саммите «Большой двадцатки» в Майами в декабре невозможна, заявил агентство «Франс-Пресс» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он повторил, что такая встреча может состояться только в Москве. Об этом Песков заявил в ответ на предложение о переговорах на саммите «Большой двадцатки». Глава МИДа Сергей Лавров также сказал, что приглашение украинскому лидеру было направлено, и это огромный жест доброй воли России, потому что он так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Владимиром Путиным, отметил Лавров. Путин называл условием для переговоров в третьей стране достижение окончательных договоренностей о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу. Это была цитата. В Екатеринбурге возобновили работу АЗС, которые не работали из-за дефицита бензина. Например, многие АЗС «Лукойл» в городе работают в прежнем режиме, пишет издание «Новый день», ссылаясь на сообщение горожан. В начале сентября в регион направили дополнительный объем бензина на заправочные станции «Лукойла», что позволило снизить загруженность заправок «Газпромнефти». Тогда же губернатор региона Денис Паслер заявил, что ситуация с топливом на Среднем Урале нормализуется через несколько дней. Сильные ливни, грозы и порывистый ветер до 18 метров в секунду ожидается сегодня местами в Свердловской области. Об этом предупредили в МЧС. В непогоду спасатели призывают соблюдать меры безопасности. Так, владельцам частных домов необходимо закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, очистить ливневые канализации. Автомобилистам необходимо быть внимательными за рулем на мокром покрытии. В случае грозы лучше переждать ее на обочине. На случай ЧС спасатели напоминают номера телефонов 101 и 112. Большие очереди верующих сегодня сохраняются в храм на Крови. Туда привезли ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифутского 2 дня назад.

0: Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу, пояснили в епархии. Ковчег пробудет в храме на крови сегодня до 14:00. Святого Спиридона Тримифутского принято просить помочь в вопросах жилья, работы, здоровья и в трудностях в семье. Глава компании в сфере ИИ «Anthropic» призвал замедлить развитие искусственного интеллекта. Дарио Амадеи написал так: «Я опасаюсь, что через 6-12 месяцев подобные РАИ смогут захватить весь интернет с помощью постоянно действующего ботнета». Так он прокомментировал ситуацию, когда агенты OpenAI вышли из-под контроля и атаковали платформу Hugging Face. Амадеи призвал принять трехэтапную стратегию с умеренной скоростью разработки для созданных систем ИИ. Ранее исследователь той же компании Anthropic Джейкоб Коксон объявил об уходе из ИИ-индустрии и желании заняться поэзией, опасаясь, что гонка компаний, развивающих нейросети, приближает мир к точке невозврата, пишет газета.ру. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
2: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
1: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На сегодня воскресенье, 13 сентября. Синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений слабый. В течение дня 15-18 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Плевском, Туринске, Асбесте переменная, возможен дождь до плюс 18.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
5: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
4: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
6: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
4: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: И снова музыка. Прямо сейчас.
9: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM.
1: Пока, пока, котики, моя пармотики, я вас составлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука, жука, пить.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: На Jam FM прямо сейчас яркие заголовки.
3: Врачи оценили пользу самых популярных завтраков.
2: Так.
3: Сейчас назову прямо по списку, прям целое меню у меня
2: будет. Давай.
3: Завтрак, состоящий из яичницы, бутерброда с колбаской и кофе, врачи считают ударом по печени из-за большого количества жареных жиров и трансжиров в составе.
2: Так.
3: Чем заменить? Все хорошо, сейчас заменим. Можно использовать яйцо пашот вместо глазуньи, цельнозерновой хлеб, отварное мясо вместо колбасы, зелень и овощи.
2: То есть, в принципе, то же самое, только вареное?
3: Ну, чуть-чуть что-нибудь там поменять.
2: Колбасу на курицу?
3: Да, зелени добавить. Жареные сырники со сгущеночкой. Второй такой вариант, очень тоже популярный. Тоже считается не совсем здоровым питанием. И чтобы сделать это блюдо пополезнее, лучше запекать сырники в духовке, а не жарить. А сгущеночку заменить на ягоды, также добавить к блюду орехи и корицу.
2: Тоже вкусно, кстати.
3: Да. Овсянку быстрого приготовления с сахаром доктора называют самым обманчивым и достаточно бесполезным завтраком.
2: Да ты что?
3: Да. И как спасти здесь? Нужно крупные хлопья на воде отваривать, ягоды, грецкие орехи добавлять, семена льна, вместо сахара, опять же, корица.
2: Интересно.
3: Да.
2: Так получается, то есть овсянка, оказывается, не такая полезная?
3: Ну да, именно которая быстрого приготовления. Все-таки полезнее та, которая варится не меньше 15 минут. Да,
2: да, долго которая варим.
3: Да. А самым бесполезным считается завтрак, который состоит из кукурузных хлопьев, панкейков и пакетированного сока. Такой прием пищи содержит, ну, очень много сахара. Вместо хлопьев и сока из пакета рекомендуется выбирать гранолу без сахара, фрукты и греческий йогурт.
2: У меня греческий йогурт, кстати, дочка мелкая по утрам ест. Но она добавляет туда все-таки мюсли. Они не очень полезны, сколько я понял.
3: Гранолу можно.
2: Гранолу, запомнить бы еще.
3: Да, название запиши себе.
2: Очень приятно, что ты сдала сразу альтернативу,
3: да,
2: чем заменить.
3: Да, чтобы не пугались.
2: Потому что многие говорят, это плохо, а взамен ничего не предлагают.
3: Да.
2: Здесь же все, пожалуйста.
3: Так.
2: Мне понравился завтрак. Яйцо пашот, у нас есть специальная пашотница. Там овощи и вот вареная грудка. Красота.
3: Мне сырники понравились.
2: Сырники в духовке с корицей, орехами и ягодами тоже классно.
3: Хочу прямо сейчас.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
4: Реклама. Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
5: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Добрый день. С начала следующего года в России будут мониторить цены на 24 вида продуктов питания. В августе в России был принят закон о мониторинге цен по всей цепочке от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания. Теперь утвержден конкретный список. В нем в том числе мясо, рыба, макароны, сливочное и подсолнечное масло, молочные продукты, яйца, несколько видов круп, картофель, свекла, лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста. Документ вступит в силу с 1 января, сообщает агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что с начала года стоимость месячной минимальной корзины продуктов в России выросла на 8,5%. Серьезный автопожар произошел на трассе под Екатеринбургом. На объездной дороге в районе Березовского загорелась фура. Кадры горящей машины выложил портал Е1. Видео сделали очевидцы. Непонятно, как все произошло, но очень жарко, когда проезжаешь мимо, говорится в одном из комментариев на сайте. В МЧС области пояснили, что фура загорелась после того, как въехала в бордюр. На месте работают 9 сотрудников МЧС. Пострадавших нет. В Екатеринбург вернулись дожди. Это связано со смещением циклона на юго-западной Сибири. А из-за распространения холодного воздуха из Поволжья в сторону Южного Урала в Свердловской области стало заметно прохладнее. Осадки сегодня ожидаются на большей части территории региона, за исключением северных районов. Об этом рассказал синоптик Алексей Полин. Предстоящей ночью Свердловский гидромет обещает в Екатеринбурге умеренный дождь, то есть сильный. Завтра в течение дня небольшой. Росгидромет обещает небольшие дожди на следующей неделе. Каждый день до пятницы. Но в данный момент в центре Екатеринбурга небо прояснилось, выглянуло солнце. Демидовский экспресс, курсирующий между Екатеринбургом и Петербургом, зимой станет двухэтажным. Первый регулярный двухэтажный состав на Свердловской магистрали начнет ходить с 3 декабря. Расписание поезда менять не планируют. Из Екатеринбурга Демидовский экспресс будет отправляться в 23:35 из Санкт-Петербурга в 16:02. Цена места в купе начинается от 4200 рублей. Время в пути около полутора суток. Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова посетила финал женского турнира US Open 2026 и вручила трофей победительнице. В финале встречались белорусская теннисистка Арина Соболенко и представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая до 2018 года выступала за Россию. Победу одержала Рыбакина, и Мария Шарапова, которая сама 5 раз выигрывала турнир большого шлема, вручила ей трофей. По ходу игры Мария находилась на трибунах. Также на матче были замечены голливудские звезды Брэд Питт и Джессика Альба, пишет газета.ру. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +12, завтра днем 14-18 тепла.

0: Реклама.
1: Я куплю плюс Tenet плюс Tenet плюс Tenet. Это новый Tenet плюс.
2: Встречайте новинку в России. Новый бренд Tenet плюс уже в автоцентре Восток. Премиальные городские кроссоверы с выгодой до 200 000 рублей и зимними шинами в комплекте. Автоцентр Восток. Березовский, Кольцевая 4. 380-8686.
1: Это новый Tenet плюс.

0: намекнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
4: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
3: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
5: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
3: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
6: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декорация на сайте наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
8: 235-0905.
7: 235-0905.
9: «Джем-ФМ».
10: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
11: 102.5. «Джем-ФМ».

0: Реклама.
1: Мы стремимся сделать диагностику удобной и комфортной. Семейная клиника «Династия» открывает отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге. 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, чистовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
5: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
6: Для лиц старше 18 лет.
7: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
8: Наши машины все не поместятся.
9: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
10: Кажется, нам пора брать машину.

0: X50+, от 1 700 000. Вот это цены в Акаме. Металлургов 82. Реклама ООО «Авамоторс». Акция до 20 сентября. Подробности в салоне.
1: И снова музыка. Прямо сейчас.
2: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Число пострадавших при атаке ВСУ на город Нижнекамск в Татарстане выросло до 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба главы республики Рустама Миниханова. Отмечается, что состояние пострадавших под пристальным вниманием врачей. Утром дроны ВСУ атаковали промышленные и гражданские объекты в городе. В результате удара погибли 2 человека. Они были в автомобиле. Еще 2 из салона машины госпитализированы в тяжелом состоянии. На одном из предприятий тушат пожар, пишет «Москва-24». Отменить обязательные уроки в школах по субботам предложил замсекретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, все общие образовательные учреждения необходимо перевести на 5-дневный учебный график, но оставить по субботам факультативные занятия в школах по желанию учеников. По мнению Гриба, детям важно иметь свободное время для личных интересов и саморазвития, а также для качественного отдыха. А различия в режиме труда взрослых и детей несправедливо. Для многих взрослых характерна стандартная 5-дневка, а школьники ходят на уроки 6 дней в неделю, отмечает чиновник, пишет РИА Новости. С 1 января в Свердловской области увеличат размеры выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за 3-го ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за 4-го 600 тысяч, за 5-го 700 тысяч рублей, за 6-го и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая» до главной площадки международного фестиваля. Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Екатеринбург принимает больше 10 тысяч гостей и участников фестиваля. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Самолет турецких авиалиний с россиянами на борту попал в сильный шторм и не смог приземлиться в аэропорту Туниса, сообщает сегодня ШОТ. Аэробус А-321 летел из Стамбула в Тунис. По словам пассажирок-россиянок, во время захода на посадку в столице страны, Тунисе, самолет сильно трясло из-за непогоды. В иллюминаторе почти не было видно земли. На одном из заходов борт буквально начал падать. В салоне началась паника. Пассажиры кричали: «Мы все умрем», пишет «Московский комсомолец». Пилоты 2 не смогли посадить борт, пошли на 3-й заход, но в итоге ушли на запасной аэродром в город Энфида на северо-востоке Туниса. Там самолет благополучно приземлился. Официальный доллар 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
3: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
1: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью, до +12, завтра днем 14-18 тепла.

0: Реклама. Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
1: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
3: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
1: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.
6: 102.5. Джим ФМ.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро, утро свободно, часовая отделка, живи сразу, детский сад у дома, семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
1: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время для лайфхаков и трендов. Расскажу вам такой лайфхак, который помогает избавиться от цифрового носителя. Ладно, цифровой детокс, я прозвал его так. Первый лайфхак называется «Глупый телефон для выходных». Набирает популярность тренд на покупку самого простого кнопочного телефона, назовем его «звонилка», где нет интернета. И вы можете получать только либо звонки, либо смски. Я подумал о том, что кто-то сейчас задается вопросом, а как же, ну все равно же будут звонить. И значит, я специально сегодня посчитал количество раз, которые мне позвонили. И это было 0 человек мне позвонило. Все время пишут либо в мессенджерах, либо просто кто-то кидает смс-ку, если вдруг у него не работает интернет в данную минуту времени. И я подумал о том, что это действительно работает, но опять применимо, наверное, не для всех. Потому что вот моя личная жизнь и работа, она тоже связана, безусловно, с телефоном. Но попробовать стоит. Это просто для того, чтобы вы концентрировались именно на тех самых моментах. То есть, когда у вас есть время немножко передохнуть или выходной, используйте лайфхак под названием «Глупый». Покупаете звонилочку. Я посмотрел, кстати, порядка, ну, где-то 800 тысяч рублей она будет стоить. Но тут, конечно, на вкус и цвет вопросов нет. Значит, вы полностью разгружаете мозг реально от уведомлений, от соцсетей, и не можете физически это сделать. Хотя в какой-то момент я подумал, наверное, вы будете чувствовать вот этот легкий детокс. Но что делать? Также низкоинформационная диета. В чем суть лайфхака? Вам нужно жестко ограничить каналы своих новостей. То есть вот откуда вы употребляете вот эту новостную ленту, вы просто выберите для себя топ-2. Вот две штуки, те, которые действительно информируют вас на день грядущий или говорят о том, что уже произошло в течение этого дня. Так вы немножко высвобождаете, во-первых, свое время, то есть вы не залазите во все каналы, проверяете, смотрите, и, конечно, вы убираете фоновую тревожность, которая в момент поступления сообщения вы уже сразу начинаете читать. Но тут, наверное, нужно... Почему именно, кстати, два, я подумал? А все дело в том, что вы сверяете информацию в двух разных источниках. И если она действительно совпадает, вуаля, вот вам, собственно, и новость. Зачем эти 20 каналов, причем если они направлены на одну и ту же сторону?
3: Я нашла такой тренд. Парни-зумеры начали отказываться от душа перед свиданиями. Особенно актуален этот тренд в соцсетях. Многие парни просто решили, что мыться – это для слабых, и назвали это феромон-максинг. Суть в том, что отказ от душа, дезодорантов, парфюма якобы может усилить, по их мнению, привлекательность в глазах девушек. Все за счет естественного мужского аромата. Многие девушки подтверждают, что действительно все чаще к ним на свидание приходят именно такие мужчины. Дамы просто разворачиваются и уходят. Ну, я бы точно не хотела нарваться на того, кто поддерживает такой тренд. А вообще, чего только не придумают, чтобы не мыться.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM.

0: сердце крепче, ближе, мать поближе, без остатка растворится.
1: 102.5 Джем FM, Екатеринбург.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Джем ФМ.
2: Добрый день. Силы ПВО за ночь сбили 389 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны России. Дроны были ликвидированы, в частности, над Волгоградской, Воронежской, Саратовской, Смоленской областями, над Кубанью, Крымом, Татарстаном и Чувашией. После атаки беспилотников возник пожар на предприятии в Славянском районе. Поврежден газопровод в частном секторе Славянска на Кубани. В Татарстане, в городе Нижнекамске, 2 человека погибли, 12 пострадали. Возник пожар на предприятии. В субботу атака дронов на Россию была менее массивной. Были перехвачены 53 беспилотника ВСУ. В Екатеринбурге под колеса трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы, сообщает телеграм-канал «Екатеринбург главный», близкий к мэрии. Инцидент случился на площади 5-го года. Двое подростков, один помладше, другой постарше, дождались на остановке, когда трамвай 18-го маршрута тронется с места, и запрыгнули на него. Один мальчик не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, отмечает агентство. Упавший был доставлен в больницу, пишет «Уралвеб». Свердловскую область вернут в отрезвители в следующем году, сообщил главврач областной наркологической больницы Антон Подубный. Сейчас очень пьяных граждан доставляют в обычные или наркологические клиники. Врачи вынуждены принимать их, чтобы исключить острые патологии, например, инсульт. При этом медпоказаний для госпитализации у таких пациентов нет. Специализированные вытрезвители решат проблему, пишет портал 66. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». Американская певица Леди Гага и ее жених Майкл Полански стали родителями первенца. Его имя, пол, дата рождения пока неизвестны, сообщает издание Page Six. Поп-звезда и ее жених попали в объективы фотокамер вместе с новорожденным. Семью впервые заметили во время прогулки в Северной Калифорнии. На днях издание Daily Mail писало, ссылаясь на инсайдера, что друзья и приятели в последнее время потеряли певицу из виду. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до +12, завтра днем 14-18 тепла.

0: Реклама. Здоровье – ключ к счастью.
1: Медицинский центр «Шанс».
0: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
1: Болезней много. «Шанс» – один. Единый телефон 385-3001.
2: Народ, выезжаем на дачу через 20 минут. Я могу взять троих.
3: Наши машины все не поместятся.
4: Возьмите кто-нибудь мангал, пледы, собак и это... Меня тоже.
5: Кажется, нам пора брать машину побольше.

0: гипермаркета низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
1: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что из окон открывается прекрасный вид на лес.
2: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что фитнес-клуб с бассейном прямо в доме.
3: Мне нравится жить в Изумрудном Бару, потому что рядом будет новая гимназия.
2: Вам тоже понравится жить в Изумрудном Бару от УГМК «Застройщик».
4: А еще вам понравится отделка в подарок при покупке в сентябре.
2: Жилой район Изумрудный Бор от УГМК «Застройщик».
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавт-108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пул квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
7: 235-0905.
6: 235-0905. «Джем-ФМ». И снова музыка. Прямо сейчас.

0: открывают отделение эндоскопии. Экспертное оборудование, опытные врачи, гастро- и колоноскопия под седацией. Семейная клиника «Династия». Запись по телефону в Екатеринбурге 363-77-89. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: И главный приз! Автомобиль!
2: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроках месте партии получения призов на acidifismostok.ru.
2: Время. Оно утекает в пробках, в отделке квартиры, в тревогах. А представьте, 3 минуты до метро. Утро свободно. Часовая отделка. Живи сразу. Детский сад у дома. Семья рядом. Теперь время принадлежит вам. Жилой комплекс «Голос Заря». Стройте жизнь, а не расписание.
3: ООО «Специализированный застройщик «Голос Заря». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.
5: 102.5. Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый день. Москва не исключает возобновление трехсторонних переговоров по Украине в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он также рассказал, что на полях саммита БРИКС в Нью-Дели премьер Индии Нарендра Моди и лидер КНР Си Цзиньпин предлагали свои услуги для содействия урегулированию конфликта. Владимир Путин, в свою очередь, приветствовал инициативу лидеров Индии и Китая и предоставил им подробную информацию о положении дел. Ранее наследный принц Абу-Даби Аль-Нахаян подтвердил президенту Путину готовность Эмиратов предоставить площадку для переговоров по Украине, пишет Москва-24. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. В минувшем августе показатель составил чуть больше 7,5 литров на душу населения, пишет РИА Новости, ссылаясь на статистику. В Свердловской области показатель хуже среднего по стране. Так, в Москве потребление спиртного 4,5 литра на душу населения, в Санкт-Петербурге 5,9 литра, в Новосибирской области 7,6 литра на человека, а в Свердловской области 9 литров 85 сотых. Напомню, с 1 сентября в Свердловской области сократили время продажи алкоголя. Теперь его можно купить в магазинах с 9 утра до 10 вечера. Накануне, в день трезвости, который приходится на вторую субботу сентября, магазины спиртной вовсе не продавали. В храме на Крови сегодня днем проводили православную святыню, десницу святителя Спиридона Тримифутского. Прикоснуться к ней за двое суток пришли более 55 тысяч человек. Об этом сообщил митрополит Евгений. Среди паломников оказались верующие из соседних регионов, а также из Уфы, Новосибирска, иностранцы из Замбии, Намибии, Кении, Сербии и Греции. Ковчег с десницей Спиридона Тримифутского привезли в Россию впервые за 8 лет. До Екатеринбурга он побывал в 9 городах, теперь отправился во Владимир. Пишет портал 66. В Екатеринбурге запустили автобусные маршруты до площадки молодежного форума, который проводится в Новокольцовском до 17 сентября. Всего запущены 3 шаттла от станции метро «Ботаническая». Вместительные автобусы ездят с 8 утра до 9 вечера каждые 20 минут. Также до площадки фестиваля курсируют шаттлы от отеля «Космос» и «Конгресс-отеля» каждые полчаса с 8 утра до 10 вечера. Горожане могут посетить бесплатные площадки фестиваля в историческом сквере и в парке Маяковского, пишет «Комсомольская правда». Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда, приводит слова специалиста Russia Today. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «Песочные часы», пишет Лента.ру. Официальный доллар в выходные 84,26, евро 97 рублей 87 копеек.
1: Реклама.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
4: В стоматологии «Эр-Адент» максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс».
3: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
5: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью до плюс 12, завтра днем 14-18 тепла.
1: Jam.fm.
3: 102,5.
1: Jam.
6: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне. Пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джемнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джемнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Это утренняя джимнастика. Павел Павлович, Ярик и Маргарита. Ну а тема у нас сегодня: куда ты в детстве, когда сам был маленьким, уходил без разрешения? Куда вы только не уходили?
3: Катя написала: я в 11 классе сказала, что пошла гулять с подругами, а сама поехала к своему будущему мужу в военное училище. Он заканчивал 5-й курс. Домой опоздала на 2 часа. Угу. Родители очень сильно ругались, мама грозилась налупить ремнем. Слава богу, все обошлось, и вот мы живем уже 22 года вместе.
2: Круто. Сергей пишет: самое удачное мое исчезновение без разрешения — это, я думаю, когда родители ушли праздновать годовщину своей свадьбы, а я остался дома. По приходу они увидели открытую дверь в квартиру, а меня нет. Копперфильд отдыхает. Я в это время уже спал у соседей, налопался пирожков с чаем и лег. Мы жили на 4-м, соседи на 2-м, а мне было 9 лет. Слава богу, меня нашли, ну и отвесили мне люлей. Так что я больше ничего так не делал.
4: Пошел в гости, пирожков поел и уснул.
3: Но они волнуются, дома-то его нет, где его искать? Случайно нашли у соседей.
2: Да, сейчас смешно было, а тогда обидно даже. Ну вот он, наверное, тоже думал: что такого, пирожков поел?
3: Да.
2: Ну, родители, наверное, в панике.
3: Волновались. Угу. Оля написала: я в детстве была шустрой, бесшабашной, энергичной девчонкой. И моими лучшими подружками были мальчики. Я с мальчиками, единственная девочка, мастерила плоты, и мы на них катались в затопленных настройках котлованах.
2: Ну-ка.
3: Играли в казаки-разбойники, перебирались с балкона на балкон, но самым моим любимым занятием было строить шалаши. И, конечно, без разрешения родителей. Мы собирали узелок с хлебом, вареньем и водой и уходили с мальчиками в лес строить шалаши. Делились на 2 команды и на скорость строили наш дом. У кого самый большой и незаметно получится, тот и победил. Моя команда всегда побеждала, так как наш дом благодаря мне был еще и уютным. А мама меня всегда ругала: все девочки во дворе в классике играют, а моя с мальчиками по лесам и стройкам шастает.
2: Научилась строить дома.
3: Уютные зато.
2: Молодец. Оксана пишет: доброе утро, любимое радио. Услышала вашу тему и сразу вспомнила из детства самую яркую историю. Мы каждый год с родителями отдыхали на озере у Вильды в палатках по несколько дней. Мы купались, плавали на матрасах. Раньше такие были толстые резиновые матрасы с тканевым верхом. И вот однажды мы с подругой решили на матрасе доплыть до ближайшего острова. Ну, нам так казалось, что он очень близко. Ну и поплыли. Оказалось, что это очень далеко. Мы стерли себе руки до мозолей, гребли лежа на матрасе. Устали, но понимали, что берег наш уже далеко, но остров уже все ближе. В итоге мы доплыли до острова, вышли и стали собирать малину. Думали, сейчас немного отдохнем и обратно. Но в это время, видимо, нас потеряли родители. Увидели нас в бинокль на острове. В итоге папа подруги приплыл за нами на лодке. Подруге тут же досталась вица от отца. И нас, как зайцев испуганных, доставили на берег в лагерь. Нам было примерно по 10 лет. Вспоминаем до сих пор, запомнили на всю жизнь.
3: Ну, ярко. Эффектно.
2: Да, вот такие девчонки. Ну, действительно, когда купаешься, кажется, что оно вот рядышком. Mm-hmm. И доплыть-то несложно. Ну, mm-hmm. во-первых, силёнки свои не рассчитываешь.
4: Mm-hmm.
2: А
4: надо
2: во-вторых,
4: рассчитывать.
2: Чем дальше от берега, тем сильнее ветер и тем сильнее течение тебя относит все дальше
4: сдувает.
2: И дальше.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джемнастика на Jam FM.
1: 102.5 Jam FM.

Реклама. Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: На Джем-ФМ.
1: Настроение.
0: На Джем-ФМ.
1: Музыка и хорошее настроение. На Джем-ФМ.
0: Джем-ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.fm.
2: Добрый вечер. В МВД России напомнили о случае, когда водительские права подлежат обязательной замене. Это окончание срока действия, смена персональных данных, утрата либо хищение документа. Заменить права также потребуется, если документ изношен либо поврежден настолько, что указанные в нем сведения невозможно определить визуально. Еще одним основанием для замены прав могут стать подтвержденные изменения в состоянии здоровья водителя. Идет речь в том числе о ранее не выявленных медицинских показаниях, пишет агентство ТАСС. С 1 января в Свердловской области увеличат размер выплат по региональному материнскому капиталу. Максимальная сумма достигнет 800 тысяч рублей. Вопрос обсудили министр соцполитики региона Андрей Злоказов и мэр Каменска-Уральского Алексей Герасимов во время рабочей встречи 11 сентября. С начала будущего года в регионе вступает в силу уральская демографическая доктрина, утвержденная губернатором. В документе прописано, что за третьего ребенка женщина получит 500 тысяч рублей, за четвертого 600 тысяч, за пятого 700 тысяч рублей, за шестого и каждого последующего ребенка 800 тысяч рублей, пишет «Комсомольская правда». Затопление новой набережной возле УГМК-арены – нормальное явление, которое учитывали изначально. Об этом рассказала директор компании S&P, которая занималась разработкой этого проекта, Татьяна Комова. По ее словам, сегодня проектируют все больше климатически адаптированных городских территорий. Вместо бесконечной борьбы с природными процессами им дают безопасное место внутри городской структуры. Нижние уровни временно становятся частью реки. Пойменные виды деревьев, ольха и ива, приспособлены к таким условиям. После снижения уровня воды территории будут очищены и снова вернуться к городу, отметила специалист, пишет Е1. Полпред президента на Урале Артем Жога поздравил уральцев с Днем программиста. Он подчеркнул, что труд работников сферы информтехнологий делает жизни людей лучше, облегчает доступ к медицинскому обслуживанию и образованию, взаимодействие с государством делает прозрачным и удобным, пишет областная газета. День программиста отмечается в 256-й день года. Вне високосный год это 13 сентября, високосный год 12 сентября. Между тем, сегодня же день танкиста. Он отмечается во второе воскресенье сентября. В этом году выпал на 13 число. Свердловский губернатор Денис Паслер поздравил военных, ветеранов танковых войск и танкостроителей, а также отметил, что 85 лет назад с первого в мире танкового конвейера в Свердловской области сошел первый легендарный Т-34, пишет «Комсомольская правда». На международный фестиваль молодежи в Екатеринбург прилетел турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Халит Эргенч, сыгравший главную роль в картине «Султана Сулеймана». Актера заметили в аэропорту Кольцово поклонники, пишет Е1. Ранее сообщалось, что Наталья Орейро, звезда сериала «Дикий ангел», выступит сегодня в экспоцентре Екатеринбурга, также в рамках культурной программы международного фестиваля молодежи.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
3: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0091.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью до +12, завтра днем 14-18 тепла.

0: Крем ФМ. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем ФМ как будильник.
2: Поняла. Включать Джем ФМ как будильник.

0: пикнем?
1: Гипермаркет низких цен «Маяк». Приобретайте выгодно непродовольственные товары со скидкой до 50%. Подробности в гипермаркетах «Маяк».
2: Здоровье. Ключ к счастью.
3: Медицинский центр «Шанс».
2: Кардиология, гинекология, урология, УЗИ-диагностика, лабораторные исследования и другие важные направления.
3: Болезней много. «Шанс» один. Единый телефон 385-00-1.
4: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
5: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Телефон рекламной службы Джем ФМ.
7: 235-0905.
6: 235-0905.
7: Джем ФМ.
8: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.

0: Москве. По данным ведомства, одним из участников оказался 12-летний администратор группы в соцсетях, где и появилось объявление о сборе. Сами ребята пояснили, что собирались просто погулять по городу, а умысел совершить набег на магазин возник спонтанно, когда проходили мимо. С подростками и их законными представителями проводятся профилактические беседы, разъясняются нормы законов, пишет Фонтанка. В Екатеринбурге с трамвая упал юный зацепер и едва избежал серьезной травмы. На остановке площадь 5-го года двое подростков запрыгнули на трамвай 18-го маршрута. Один из них не удержался, упал на проезжую часть. Колесо трамвая прошло в сантиметрах от его головы, сообщил телеграм-канал «Екатеринбург Главное». Напомню, 1 сентября произошла трагедия с 12-летним школьником-зацепером на перегоне «Звезда Аппаратная». Мальчик катался на грузовом поезде, упал под колеса, получил травматическую ампутацию левого бедра и черепно-мозговую травму. Старые двухэтажки на Уралмаше на улице Победы пока сносить не будут. Участок снова стал общественно-деловой зоной, сообщают ведомости, ссылаясь на информпортал «Квадратный метр». Возвращение участку прежнего статуса фактически означает, что вопрос о сносе четырех домов 1949 года постройки пока снят с повестки. В июле сообщалось, что квартал в границах улиц Ломоносова, Победы, 40-летие Октября и уральских рабочих отдали под многоэтажную жилую застройку. Газета при этом отмечает, что в Екатеринбурге наблюдается приостановка высотной застройки из-за падения спроса на новое жилье. Синоптики дают противоречивые прогнозы на зиму 2026-27 на Среднем Урале, пишет портал 66. Так, по долгосрочному прогнозу Росгидромета, начало зимы будет суровым. В декабре температура на всем Урале может оказаться ниже нормы, а устойчивые сильные морозы ударят раньше обычного. При этом европейские численные модели обещают, наоборот, более мягкий зимний сезон на Урале в целом. Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишкаевец считает, что на Урале будет очень снежная зима. Но синоптики всегда предупреждают, что любые предварительные прогнозы ненадежны. Официальный доллар в выходные 84.26, евро 97.87.
1: Реклама. Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Прогноз погоды на Джем-ФМ.
4: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 12, завтра днем 14-18 тепла.
5: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

себе тихо-тихо, что ты супер-диджей. Jam FM.

0: Реклама.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал.
2: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
3: Да-да-да-да-да-да-да, Лада. Лада в автоцентре «Восток», да.
4: Автоцентр «Восток» – официальный дилер «Лада» в Березовском. Только сейчас выгода до 550 тысяч рублей. Три ТО и доп. Оборудование в подарок.
5: Березовский! Так рядом же! Поехали!
4: Автоцентр «Восток». Березовский, кольцевая, 4. Автомобильная столица Урала. Звоните 228-38-80.
6: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва. И у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: В какую секцию, кружок, ты бы записался прямо сейчас? Неважно, сколько тебе лет, просто вот хочу, не знаю, на курсы вышивания. Вот тебе, пожалуйста, хорошо. И начинаем читать ваше сообщение. В общем, нам написала Яна, говорит: всем привет. Я бы пошла на поварское дело, мясо-рыба. Это у меня все еще не идеально. И на курсы силы воли. Вот тут, Ян, я вообще 100% тебя поддерживаю, чтобы потом сдерживаться от приготовления такой вкусной еды. А, ты хитрюга. Получается, ты идешь для того, чтобы все-таки шедеврально готовить мясо-рыбу, а потом, когда приготовишь, чтобы не было вот этого салатик какой. Согласен, да. Но опять же, зачем прятать свои эмоции? Зачем прятать свои чувства? Давай, доставай их, чтобы все видели. Евгения нам говорит: я очень давно хочу записаться в продюсерский центр, чтобы вот именно с такой точки зрения, вот обучение для девочек, женщин, дефиле, позирование, вот в этой сфере. Блин, прикольно звучит, очень круто. Жень, вообще не откладывай в долгий ящик, иди прямо сейчас. Останавливает меня цена. Вот тут согласен. Но с другой стороны, любой вклад в себя — это что? Инвестиция, естественно. Потом окупится вдвойне.

0: FM. Вот так, страховой пенсии уже с 70 лет, а не с 80, как сейчас. Как заявил глава Комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, предлагаемый механизм предусматривает повышение фиксированной выплаты на 100% с 70 лет, на 200% с 80, на 300% с 90 лет. По словам депутата, чем старше человек, тем, как правило, больше у него расходов, связанных со здоровьем и повседневным уходом, пишет агентство ТАСС. Сейчас повышенная фиксированная выплата устанавливается с 80 лет. В этом году ее базовый размер около 9,5 тысяч рублей. Для пенсионеров старше 80 – более 19 тысяч. Перерасчет производится автоматически. В Екатеринбурге ограблен ПВЗ. 12 сентября женщина похитила из пункта выдачи заказов ювелирные изделия стоимостью 300 тысяч рублей. Грабеж произошел в микрорайоне Светлый. Злоумышленница действовала расчетливо, назвала код получения, вскрыла посылку, затем решила скрыться. Когда менеджер пыталась остановить воровку, та оказала жесткое сопротивление. Информация о похищении товара из ПВЗ зарегистрирована в отделе полиции номер 13. Сотрудники угрозыска устанавливают личные женщины, причастные к инциденту, изучают записи камер видеонаблюдения, пишет Ядин. Жильцы дома 61 на улице Циолковского в Екатеринбурге оказались заложниками капитального ремонта, который длится уже 4 месяца. Крыша над первым подъездом дома до сих пор не завершена. Вместо нее натянут временный тент, который пропускает воду при каждом дожде. По решению УК «Чкаловская» рабочие начали менять кровлю, хотя, по словам жильцов, она десятилетиями не протекала. Вместо этого жители просили заменить коммуникации, электропроводку и обновить фасад. Особенно пострадала из-за дождей квартира номер 13. На четвертом этаже. Минувшим летом ее затапливало трижды, пишет Ядин. Молодые люди поколения Z выбирают темную мешковатую одежду, чтобы не привлекать лишнее внимание, объяснил ректор Московского художественно-промышленного института, член президиума Российской палаты моды Алексей Егоров. По его словам, зумеры живут в сети в состоянии постоянной визуальной перегрузки и в реальной жизни не хотят надевать одежду, которая выставляет тело на показ и считывается с первого взгляда. Между тем, ранее стилист Владислав Лисовец заявил, что на замену мешковатой одежде в моду вернулся силуэт «песочные часы», пишет Лена. Официальный курс доллара 84,26, евро 97,87.
1: Реклама. От первых набросков проекта до величественного жилого комплекса мы с ЖК «Федерация» прошли серьезный путь. Завершаем последнюю секцию. Но мы хотим поставить не точку, а восклицательный знак.
2: Поэтому и условия на оставшиеся несколько квартир такие выгодные и торжественные. Жилой квартал «Федерация» у метро «Чкаловская». Торжество комфорта. Узнайте подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-2091.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик. Проспект Федерация». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Прогноз погоды на Jam.fm.
5: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали переменную облачность, возможен дождь. Ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду ночью, до плюс 12, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринский, Ревде тоже переменная, возможен дождь, до плюс 18.

земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля. Скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

0: лечение и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
1: Выбирайте наш медицинский центр «Парацельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
2: Прогноз погоды на Jam.fm.
3: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду. Этой ночью до плюс 12, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.
4: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266 01 399.
5: Для слушателей старше 12 лет.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра понедельник, 14 сентября, синоптики в Екатеринбурге пообещали: переменная облачность, возможен дождь, ветер переменных направлений от 3 до 7 метров в секунду, этой ночью до плюс 12, завтра днем 14-18 тепла. Также завтра в Первоуральске, Плевском, Туринской, Асбесте тоже переменная, возможен дождь до плюс 17.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

FM. Утром. Jam FM. Днем. Jam FM. Вечером. Jam FM. Ночью. Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.